Лашедес ромале, тайта вем бахтале, а джесси параштуйте кодо значи. Май лаше музика ко програмо Радио Романо. Та ме консимто мен саде сан да студио, тай дафту ме клашо джес катарсим у Адам Парно Шопе.